0: Есть мир 3, протяжка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Mark Johnson's Weekend House Party.
4: Every Saturday from 7 p.m.
3: This is Dance Anthems Radio.
5: In the faded light.